Антонио Вивальди. Концерт Джутакиев Нвагахмби Хамар до мажор Хамар Харюр и Насунмек. Катарумен Джулиано Карминьолан, барокко джутак, ев венетики барокко Нвагахумба, дирижер ев клавесинахар Андреа Маркон.

Эдвард Элгар. Симфония гамармек. Ля бемоль мажор. Опус 26. Катаруме Лондони филхармоник Нова Гахумба. Дирижер Адриан Болт.